0: mercy. Have mercy. Have mercy.
1: Мерт, да. О, мастер, подожди. Без уимы.